Следующая вещь, значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «История одиночества».

чаще бездны, оказавшись среди ночи, наблюдая неизбежность, я вдруг вспомнил, между прочим, как сказал мне однажды сам Махатма Ганди: я лишь раб молекул, слабый и невзрачный.

0: пришла.
1: Весна и музыка на любимом радио.
2: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

очень быстро песня пишется, моя. Вообще-то клево, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: еду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, не спрашивая.

Доброе утро! Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение.

второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните шагом марш!

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Stand by all systems.
0: Радио Комета.
3: Комета.
0: 92.6.

0: Комета. Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tolvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Организация приглашает.

0: приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
2: Зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Датой основания Вологды считается 1147 год. Вологда входит в число городов, обладающих особо ценным историческим наследием. На территории города выявлено 224 памятника истории, архитектуры и культуры. 128 из них взяты под охрану государством. Вологда является одним из крупнейших городов северо-запада России. Путеводитель. Добраться до Вологды можно на поезде из Москвы или Санкт-Петербурга. Расстояние по автомобильной дороге от Вологды до Москвы составляет 450 километров. До Петербурга – 650.
1: Исторический телеграф. Иван Грозный, стараясь обезопасить себя от измены, желал перенести столицу на север. Вологда, стоящая в центре торговых путей и свободная от влияния бояр, прекрасно подходила для этой роли. По приказу государя закладывается Вологодский Кремль и строится Софийский собор, повторяющий очертаниями Успенский собор в Москве. Легенда гласит, что когда Иван Грозный в очередной раз посетил собор, со свода упал камень и повредил царскую голову. Иван Грозный счел это недобрым знаком и в скором времени покинул Вологду навсегда. В 18 веке в Вологде был создан первый в России городской банк. Сегодня в здании бывшего банка располагается музей кружева. В феврале 1918 года Вологда на несколько месяцев становится дипломатической столицей России.

0: Из захвата Петрограда немецкими войсками в Вологду эвакуируются 11 посольств, консульств и миссий во главе с американским послом.
1: Как красиво! Готовьте фотоаппарат и удобную обувь. В Вологде более 10 музеев и галерей, 193 памятника архитектуры и истории, так что скучать некогда. Среди исторических городов России Вологда – рекордсмен по количеству памятников деревянного зодчества. В дереве представлены все основные архитектурные стили – классицизм, ампир, модерн, рационализм. Древнейшей частью Вологды является ленивая площадка. Раньше на этом месте располагался рынок – ленивый торг, известный с 17 века. Ленивыми назывались торги, где товар продавался прямо с телег. В Вологде родились поэт Константин Батюшков и писатель Варлам Шаламов. Напротив дома-музея Шаламова находится памятник букве О, символизирующий вологодский диалект. А еще в Вологде очень дружелюбные жители и самая вкусная молочная продукция. Туристы обычно питаются глазированными сырками и ряженкой и горюют, что с собой много молочных продуктов не увезти. Настоящее же все, скоропортящееся. А в следующем выпуске нас ждет знакомство с крупнейшим центром сосредоточения буддистов со всей России. И столицей Калмыкии, Элистой. Там, на неведомых дорожках. Радио Камень.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Ростова.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2026.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис «Сателлит». Профессиональный подход к ремонту вашего автомобиля.
2: Выполняем стабельные, кузовные, сварочные и малярные работы любой сложности.
1: Ремонт двигателей и ходовой части качественно, быстро и по доступным ценам.
2: Ждем вас по адресу. Город Чехов, улица Горнаева, владение 1.
1: Наш телефон 8 985 962 75 56.
2: 8 985 962 75 56.
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета».
1: В городе и районе 9:00.
0: «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Ищите качественные материалы.

0: материалы для ремонта и строительства, мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19:00 без выходных.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru.
3: opt-akv.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже. Не будем терять время.
2: Телефон 8

0: Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 15:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: на твоем любимом радио.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно.

0: сказать Алиса, включи радио Комета.
1: Включаю. Комета.
0: И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
2: Кто там?
3: Твоя весна пришла.
4: Весна и музыка.

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Автосервис «Сателлит». Профессиональный подход к ремонту вашего автомобиля. Выполняем стабильные кузовные, сварочные и малярные работы любой сложности. Ремонт двигателей и ходовой части качественно, быстро и по доступным ценам. Ждем вас по адресу: город Чехов, улица Горнаева, владение 1. Наш телефон 8-985-962-75-56. 8-985-962-75-56.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро. Быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
7: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
6: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции

0: Радио Комета. Столица Чеховского района, 11 часов.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
2: Каждое воскресенье

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества.

0: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радио Комета 92.6 FM.
2: Рабочий полдень продолжается. За окном весна, но наши сердца

Рабочий полдень продолжается. На часах 00, но только в названии группы. За окнами у нас яркий полдень, 2 мая. Всех вас поздравляю с работы, кто на даче, кто на огородах. 12:32, я напоминаю, наш номер телефона остается неизменным. 8-916-244-00-44.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Автосервис «Сателлит». Профессиональный подход к ремонту вашего автомобиля.
3: Выполняем стабильные, кузовные, сварочные и малярные работы любой сложности.
2: Ремонт двигателей и ходовой части. Качественно, быстро и по доступным ценам.
3: Ждем вас по адресу: город Чехов, улица Горнаева, владение 1.
2: Наш телефон: 8-985-962-75-56.
3: 8-985-962-75-56.
4: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
5: Мы предлагаем полный комплекс решений для

0: вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
0: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
0: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Шикарное время продолжается. 12:40 на студийных. Я жду все.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Апельсин. Попробуйте и возвращайтесь снова.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Bad Balance завершает этот час. Встретимся с вами в следующем часе, а пока потанцуйте. Следующий час будет жарким. Я уверена, вы сейчас на грядках убираетесь. Кто кушает шашлыки? Мне уже пришло сообщение от Эдуарда из Винникова. В следующем часе ждите.

0: Радио «Комета».
1: На улицах Старой Лопасни 13 часов.
2: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
2: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
2: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
3: Да, то, что надо.
2: На радио «Комета».

0: песниры. Делайте громче и наслаждайтесь.
1: Комета.
2: Косиля, старушеру, косиля, старушеру, косиля, старушеру.

0: поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Продолжаем работать, красиво работать, слушать музыку в рабочий полдень. По данным

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: heb je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Автосервис «Сателлит». Профессиональный подход к ремонту вашего автомобиля. Выполняем стабильные, кузовные, сварочные и малярные работы любой сложности. Ремонт двигателей и ходовой части качественно, быстро и по доступным ценам. Ждем вас по адресу. Город Чехов, улица Горнаева, владение 1. Наш телефон 8-985-962-75-56. 8-985-962-75-56.
3: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
6: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
7: Какие будут предложения?
8: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
7: Правда, 320? Это шутка?
8: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
6: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
7: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
6: Пойдемте уже, не будем терять время.
8: Телефон 8-966-328-05-25.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
9: Поехали!

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
2: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно.

0: Телефон 8 926 621 69 24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
4: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
3: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
4: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
3: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
4: Выгодные цены от производителя.
3: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета»

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8.

0: 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
0: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
2: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

гуляете по аллее полиграфкомбината, загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.
2: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов.

0: 3 офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары. Доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
5: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

0: Радио Комета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
3: Нет, это неправда.
2: Подождите, а как же яблоки?
3: Это тоже не соответствует действительности.
2: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
3: Никакого авокадо.
2: Ну что же тогда полезно?
3: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
4: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
3: Ну я пошел?
2: Да, идите.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно.

0: телефон 8-926-621-69-24.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис «Сателлит». Профессиональный подход к ремонту вашего автомобиля.
2: Выполняем стабильные, кузовные, сварочные и малярные работы любой сложности.
1: Ремонт двигателей и ходовой части качественно, быстро и по доступным ценам.
2: Ждем вас по адресу. Город Чехов, улица Горнаева, владение 1.
1: Наш телефон 8 985 962 75 56.
2: 8 985 962 75 56.
3: Специализированный магазин аккумуляторов «Чехов». Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Радио «Комета».
7: Поехали!

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Мед, если есть, то его сразу нет.
2: Штирлиц идет по нашему коридору.
3: А куда он идет?
0: В эфире рубрика «Каждый решает сам день и вся жизнь».

0: согласии есть продукт при полном непротивлении сторон.
1: Хорошо излагает собака, учитесь.
2: После писателей Библии он является вторым самым цитируемым автором. Уильям Шекспир. Жизнь великого драматурга всегда была окутана некой тайной. Шекспир никогда не учился в университете, но это не помешало ему приобрести мировую популярность. Более того, он по сей день считается одним из самых величайших деятелей мировой литературы. Сохранившиеся до наших дней работы Шекспира представляют собой собрание из 38 пьес, двух длинных поэм, огромного ряда стихотворений, включая 154 сонета. Его «Макбет» по сей день считается одной из самых популярных пьес. На сегодняшний день в мире ее ставят примерно каждые 4 часа.
3: У вас это называется кое-что? По-моему, вы слишком много кушаете.
4: В каком смысле?
3: В смысле, зажрались.
2: Если бы Уильям не уехал из дома в 20 лет и не нанялся бы на весьма низкооплачиваемую работу в местный театр, вряд ли бы он стал великим драматургом. Примерно через 6 лет после того, как уехал, его пьесы стали издаваться уже в нескольких странах, хотя сам драматург никогда не публиковал их. Он хотел, чтобы все они выполнялись непосредственно на сцене и был против того, чтобы они распространялись тиражами и читались дома. В шекспировских произведениях содержится 2035 слов, которые никогда ранее не появлялись в печати. Критический, бережливый, великолепный, бесконечный и многие другие. Литературоведы считают, что слово «убийство» было придумано именно Шекспиром.
5: Думать будем, когда алмаз добудем. Вот гад до чего довел. Стихами заговорит.
2: Косвенно именно Уильям несет ответственность за появление в Северной Америке воробьев и скворцов. По слухам, которые дошли до наших дней, один из яростных поклонников творчества приобрел этих птиц в Европе и выпустил в Центральном парке примерно в 1890 году. Замечу, что до этого ни одна из разновидностей

0: Этих птиц не существовало в Америке, а поклонник Шекспира произвел такие действия, чтобы занести в свою страну всех птиц, упомянутых в пьесах всемирно известного автора. Перед смертью Шекспир написал целый трактат проклятий тому, кто попытается перезахоронить его могилу. «Проклятие человеку, который эти камни тронет. Я прокляну того, кто будет двигать мои кости». С такими словами, на надгробной плите Шекспир был захоронен в родном городе в церкви Святой Троицы. Судьба дала ему возможность найти себя, и он ей воспользовался. А мир будет наслаждаться его произведением еще очень долго, а может и вечно. Великие люди живут в делах, и Шекспир это больше чем доказал.
1: За отличное выполнение задания президент повысил вас всех на одно звание. А вас сразу на 6.
2: Это была рубрика «Каждый решает сам». Ваше решение на сегодня за вами. Хорошего дня. Каждый решает сам. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
3: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
4: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
5: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
6: Какие будут предложения?
7: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
6: Правда, 320? Это шутка?
7: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
5: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
6: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
5: Пойдемте уже, не будем терять время.
7: Телефон 8-966-328-05-25.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи плюс 7-916-626-02-63, плюс 7-916-626-02-63.
4: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
5: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
4: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
5: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
4: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
5: Выгодные цены от производителя.
4: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

«Shoot the Sheriff», которую написал и спел Боб Марли, является одной из его самых обсуждаемых композиций. Поклонники творчества легендарного ямайца по-разному трактуют отдельные строчки, ищут в них скрытый подтекст и пытаются понять, о чем в целом идет речь в словах. Давайте разбираться. На первый взгляд смысл песни прост. Кто-то застрелил шерифа и теперь скрывается от правосудия. Причем ему инкриминируют двойное убийство, потому что помощник шерифа тоже был найден мертвым. Но преступник оправдывается перед слушателями. Дескать, он был вынужден применять оружие в целях самозащиты, а помощника он вовсе не убивал. При этом он утверждает, что шериф постоянно к нему цеплялся и, внимание, заставлял уничтожать семена, которые он сеял. Вроде бы все очевидно. Ямайскому Ростаману не дают выращивать марихуану, из-за чего он теряет контроль над собой и стреляет в честного блюстителя порядка. Но не все так просто.

1973 году, когда была написана «I Shoot the Sheriff», на Ямайке произошла история, которая вполне могла лечь в основу песни. Некий Роберт Марлин, фермер из предместья Кингстона, заявил, что он в целях самозащиты убил местного шерифа по имени Джон Браун. Его помощника тоже обнаружили застреленным. Хотя Марлин отрицал свою причастность к убийству, он был признан в нем виновным. Интересно, что спустя почти 20 лет была произведена экспертиза ДНК, доказавшая, что Роберт Марлин действительно не убивал помощника шерифа. Зато выяснилось, что покойные полицейские из этой истории, внимание, состояли в гомосексуальной связи. И этот факт подтвердила вдова Брауна, после чего было высказано предположение, что напарник, узнав о смерти своего любовника, от горя застрелился, воспользовавшись оружием Марлина.

справедливости. Ну а как иначе? Надо сказать, что песня не стала хитом сразу после выхода. Успех ждал ее после того, как Эрик Клэптон записал каверы. И это при том, что ни Боб Марли, ни Клэптон не были в восторге от того, как она звучит. Автор композиции сказал, что Эрик не понимал, о чем пел, а тот был уверен, что ему не удалось превзойти оригинал.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис «Сателлит». Профессиональный подход к ремонту вашего автомобиля. Выполняем стабильные кузовные, сварочные и малярные работы любой сложности. Ремонт двигателей и ходовой части качественно, быстро и по доступным ценам. Ждем вас по адресу: город Чехов, улица Горнаева, владение 1. Наш телефон 8-985-962-75-56. 8-985-962-75-56.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: планета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
0: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: «Твоя весна» на твоем любимом радио.
1: Буквально через несколько минут начинаем мы «Чироки Шоу». В студии будет по традиции Анна Донрой и Ольга Ольхова. Ну а пока что «Джуис Ньютон» «Angel of the Morning».

0: весна и музыка на любимом радио.
1: Когда звук приобретает форму и становится живым. Чироки. Живой звук.
2: Прекрасный субботний вечер, 2 мая на календаре, на радио Комет 92.6 FM, Чироки Шоу, живой звук, и здесь в студии по традиции, как всегда, Ольга Ольхова и
3: Анна Донрой. Всем добрый вечер, привет, ребята.
2: И сейчас мы будем знакомиться с гостем в нашей студии, там мне такой, Ань, прислали пресс-релиз, что я его читала и прям так я думаю, блин, да, это, конечно, классно. И ребят-то знаем давно.
3: А я вот как раз хочу ребятам тоже сказать, не всем в этом признаюсь, специально даже не знала, что за группа, потому что хочу, чтобы для меня интервью было точно так же сюрпризно, как и для наших радиослушателей, поэтому Ольга у нас, как всегда...
2: Ты переняла мою традицию, да, не знать, что будет дальше, и
3: да,
2: просто
3: да,
2: импровизировать, да.
3: Так что, ребят...
2: Мы будем импровизировать после слова, не знаю, альтернативно.
3: Вы для меня закрытая книга, и я буду также удивляться каждому вашему ответу на вопрос.
2: Начну потихонечку представлять музыкантов. У нас тут такое аббревиатура GRDTS, градация. Вот так вот. Ребят, привет.
4: Привет.
2: Что-то мы вас плохо слышим. Сейчас мы там наладим
4: привет,
2: общение.
4: Привет. Слышно очень хорошо, наверное.
2: Ой, замечательно. Вернуть 2007 альтернативно – это про них. Парни раздают трушные альтернативы, пронизанные годами опыта, километрами мыслей и неиссякаемой энергии. Треки градации обо всей палитре чувств и эмоций, от отчаяния до эйфории, от неистового счастья до ядерной злобы. Когда кажется, будто весь мир катится под откос, то ты понимаешь, что все преодолимо. Души слушателей останутся выжатыми от того драйва и той эмоциональности, что исходит из их музыки. И единственное, что вы хотите сказать, это еще. Вот такой пресс-релиз мне прислали ребята для анонса. И давайте уже, ну, кто-то будет знакомиться, наши слушатели, может, кого-то уже и знают. Я напоминаю, что у нас идет прямая трансляция, у нас в группе радиостанции «Комета». Заходите, подписывайтесь, включайте кнопочку «Play». И давайте нам комментарии, накидывайте вопросы. И напоминаю, у нас есть еще телефон прямого эфира 8-916-244-2044, это мессенджер «Макс». Ждем еще ваши вопросы и там. Группу мы уже видим, да, Ань? На экране такие,
3: да,
2: красивые.
3: Ребята,
2: бравые парни.
3: Прям бравые парни, да. Энергетикой пышут. Я со всеми пообщалась.
2: Классно.
3: Перед.
2: Ну, давайте начнем знакомиться, наверное, с самого популярного человека в группе, на мой взгляд. Он такой стоит по центру, машет ручками, такой говорит, это не я, вообще что вы, это не про меня. Владимир Орехта, человек, который в свое время отыграл в множестве групп, прошел огонь, воду, медные трубы, и трубы там были медные, такие весьма сомнительные. И, Вов, рассказывай про себя, про группу «Градация». Кто вы? Что вы? Почему 2007 вернуть хотите?
4: Всем привет еще раз. Ведущие наши любимые, дорогие.
2: Угу.
4: Зрители, кто сейчас видит. Почему мы хотим вернуть 2007? Ну, это, мне кажется, один из самых таких вот годов, когда альтернативная музыка возрождалась.
2: Угу.
4: Она до сих пор есть, но почему-то про нее все забыли. Альтернатива — это не то, что там, как бы, да, то есть узконаправленность, нет, это разноплановость, мы по разным дорожкам ходим и делаем различную музыку,
2: uh-huh.
4: В общем, мы делаем так, чтобы все кайфовали, и кайфовали мы тоже, поэтому 2007 — это прям очень радостный год, когда там группа «Аматри», все такие «Стигматы» развивались, да, и были на слуху, мы выросли на этих группах, на самом деле,
2: uh-huh.
4: И нам нравится этот драйв, все... Скажем так, это когда был 2007, потом это все, там, New Metal появился, там еще uh-huh. что-то, какие-то ответвления. Но, тем не менее, все равно альтернатива была в наших сердцах, и хотелось бы вернуть это все. И мы решили, почему бы и нет. То есть ее как раз сейчас немножечко отодвинули, именно панк-роком и немножко тяжелыми такими группами. И мы решили как бы собраться и продолжить это все, возобновить, скажем так, чтобы были восставшие из пепла.
2: Угу. Интересный подход.
4: Да, почему нет?
2: Знаешь, есть у меня два таких вопроса, наверное, для меня таких самых основных. Почему градация на русском?
4: Это интересный вопрос.
5: Максим, добрый вечер. Я приветствую Ольгу, Анну и всех слушателей,
2: привет,
5: своих ребят. Вот почему, собственно, градация, почему на русском? Ну, во-первых, да, Законодательство.
2: Да. То есть вы пошли по веяниям закона, как законопослушные граждане.
4: Не, мы просто русские люди, почему мы
5: будем писать? В правовом поле-то тоже, как бы, нет-нет, да, надо, собственно, жить. Вот, но почему градация? Именно о существе рассказать, о смысле, или почему на русском?
2: Я думаю, что на русском, почему мы все понимаем, мы же все русские люди, да, мы живем в своей стране.
3: Ну, давайте, да, про название вообще.
2: Лучше про смысл.
3: Откуда?
2: В чем смысл?
5: Да, я еще раз представлюсь, меня зовут Максим, я гитарист, бэк-вокалист, и так уж случилось, да, что я пришел к идее создать команду, группу «Градация».
3: Когда это было, Максим?
5: Это было совершенно недавно, это было, год назад.
3: То есть вы совсем как группа молодые.
5: Олег, прекрасно. Красный человек мне подсказывает, да, и мы с ним стояли у истоков создания нашей команды, разрабатывали, думали. Тогда я, Олег, еще был барабанщик.

0: барабанщиком, да. Сейчас, кстати, барабанщик тоже Олег. Вот.
1: Вы не особо решили пойти так в креатив. Олег, Олег.
0: Да, да, у нас...
2: Да, ну агрессор, не согласен.
0: Деле, да, вот история с, значит...
3: С названием.
0: Да, с названием. Ну, в целом, нейминг — это такая... В наше, тем более, вот время, когда творчества везде много, история с неймингом особо, так скажем, на тоненького, что можно сказать, ну, достаточно тяжело удалось. Вот уже Владимир присутствовал при, скажем так, создании...
4: Мы очень долго думали, на самом деле.
0: Просто... Вообще, исходили из чего? Нет ли такого же названия на стримингах? Это Яндекс.Музыка, да, ВКонтакте,
3: ну, логично,
0: и прочее.
3: Логично, логично.
0: Вот, потому что большинство названий, которые мы думали, все это было.
3: Ну да, там, хотим назваться «Белая скала», есть такая группа, да?
0: Да, условно, вот все, что было загадано, задумано, по чистой... совпадению, это все уже было. И, собственно, градация, как появилась градация? Ну, собственно, по текстам, сейчас, я думаю, все услышат, по текстам каждая песня, что называется, есть эмоциональные качели, и, соответственно, где-то она, где-то амплитуда качания больше, где-то поменьше. Отсюда градация, соответственно, градация чувств, эмоций, ощущений. Отсюда и название.
1: Вот вопрос второй у меня, который есть, да, вы же все не один год занимаетесь музыкой. Из разных проектов собрались. Какие проекты за спиной, за плечами, и почему там не сложилось?
4: Хороший вопрос. У меня было... Если серьезные брать проекты, не те, которые там... Не...
1: Вообще любые.
4: Любые проекты, да? Ну, их было у меня порядка 5, наверное, где-то так, может быть, 6.
1: Риск, я помню.
4: Ну, Риск,
1: классная,
4: да, у меня
1: группа.
4: Просто до Риска еще был проект «Черный рассвет». Это зеленоградская группа была. Я там 3,5 года пел. Потом как раз Делоси был проект, мы с ними отыграли 2 концерта и успели записать там пару песен и где-то там на просторах интернета. Потом, естественно, Риск, после чего я, после Риска, так мы распались, к сожалению, пришел в Ауру, меня позвали, и после Ауры, как бы, вот я здесь.
1: Ой, задам сейчас самый неудобный вопрос, Вов, тебе. Все знают историю с группой «Аура», не будем ее озвучивать, для тех, кому интересно, могут зайти и посмотреть, почитать, что там произошло, но после такого, мягко говоря, не очень положительного опыта, как хватило сил встать, пойти дальше, потому что разборки там были, ну, мягко говоря, не очень, да, такие прям, и не очень этичные, и не очень там было много всего поднято. У меня вопрос, как у музыканта, у тебя вот хватило сил, несмотря на вот все произошедшее, все равно подняться, встать, пойти, творить, собрать новый коллектив, прийти в новый коллектив. Вот, вот откуда ты черпаешь силы вообще на все это?
4: Потому что есть определенная мечта и есть цель. То есть я знаю многие группы, с которыми я играл, и там музыканты, они просто кто-то обзавелся семьей и сказали, ну все, типа, это не для меня, я буду там как бы отдыхать после работы, скажем так, с определенными напитками, и как бы не думать об этом, и мне хорошо, мне прекрасно. Но так как я занимаюсь музыкой уже 25 лет, то есть 14 лет. Да, я с 14 лет
1: начал. Опыт-то такой, Ань, представляешь, какой опыт? 25 лет на сцене, вот это да.
4: Ну, на сцене чуть поменьше, но тем не менее, вообще, как бы, я с раннего возраста, там я и в школе выступал, и в детском саду пару утренников. Вот, оттуда все это пошло. И на Арбате танцевал, мне даже показывали видео, где я там маленький очень совсем тоже танцую на Арбате.
1: Классно.
4: Вот, но тем не менее, опять же, повторюсь, то, что есть цель, есть мечта. Цель — это нормально как бы создать проект, который доведет до мечты.
1: Потому а мечта что... в чем?
4: А мечта в том, чтобы выйти на большую сцену и получить, скажем так, ну, немалую известность, то есть оставить свой след в рок-музыке. Вот это вот как бы мечта.
3: Ты, да. Ты что-то музыкальное заканчивал?
4: Нет, я самоучка. Вот. Я бы только вот...
3: То есть, Ань, вот это у меня вызывает прям какие-то вот прям глаза большие всегда.
4: Не, я ходил буквально полгода к преподавателю, и там, ну, вокальному преподавателю.
3: По вокалу, да?
4: Да, да, да. И она мне сказала, что ну, у тебя от природы, в принципе, неплохой голос, тебе только чуть-чуть там некоторые моменты подтянуть.
3: Корректировать.
4: Да, а так, допустим, тот же, то есть сценическое мастерство я немножечко перенял у Блейза Белли, если вы знаете такого вокалиста, группа Iron Maiden, бывший вокалист. Мы как-то их разогревали с группой «Черный рассвет». Вот, и так получилось, что у нас гитарист, он говорит, вот посмотри.
3: Как интересно.
4: Да. Он говорит, посмотри на него, как бы, да, как он это делает. И вот учись у него. Это самый там лучший такой...

0: вокалист, который действительно работает с публикой. Потому что работа с публикой — это очень важное...
1: Это основное, да, я считаю, вообще основа. Для, да, для вокалиста.
0: Очень, вот опять же, я повторюсь, то, что я являюсь преподом по сценическому мастерству.
2: Ань, тебе прям будет интересно
0: и
2: пообщаться.
0: Некоторые,
1: мне уже интересно, да.
0: Группы, которые вот приходили ко мне, они вот там вообще были малоизвестные, потому что они были неинтересные на сцене. Но когда они после со мной поработали там буквально там несколько занятий, там, и я вижу, что есть какой-то прогресс, потому что я к ним ездил на концерты, и они показывали довольно-таки хороший уровень. То есть они это все приняли. То есть приняли. Это салат действует.
2: Откуда салат?
0: Цезарь, потрясающий салат. Ну, не будем рекламировать это кафе.
2: Потом расскажем.
0: Они все это как бы, да, немножко в голове у них отложилось. Я приехал к ним на концерт и увидел то, что они действительно послушали то, что я им как бы сказал. Они это сделали, и их начали приглашать. То есть они за год начали кататься по многим фестивалям, многим концертам. И это для меня было очень, скажем так, приятно.
1: Но это лестно, конечно, да, когда твои навыки передаются. И я с тобой согласна, что вот когда... Ты не просто петь, это недостаточно. Именно сценическая работа с людьми очень важна. Прям...
2: Аня, как ты тонко понимаешь людей? Прям
0: все как понимаешь. Я всегда говорю даже ученикам...
1: Просто мы на сцене.
0: То, что мы, по сути, мы не то чтобы шуты или клоуны. Мы развлекаем народ. Они за это платят деньги.
1: По-любому, да.
0: И мы должны... как бы, да, их настолько развлечь, чтобы они ушли и возвращались снова. То есть они просто кайфовали от того, что мы делаем на сцене, и мы сами кайфовали от того, что делаем, и эту энергию передавали непосредственно как бы зрителям, которые пришли и заплатили за это деньги.
1: Володь, очень глубоко. Прям восхищаюсь.
0: Ну, а что делать?
1: Давайте знакомиться с творчеством группы «Градация» в прямом эфире «Живой звук» на Чироке Шоу, и потом у нас есть там еще много вопросов для обсуждения, и ждем ваши вопросы, комментарии у нас под трансляцией в группе радиостанции «Комета». И на телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Группа «Градация», Чироке Шоу, «Живой звук» в прямом эфире на радио «Комета» 2.6 FM. Слушаем прямо сейчас.
0: И первая песня будет «Сверло».

0: Чироки Шоу, живой звук на радио Комет 92.6 FM, группа «Градация» у нас в эфире, в гостях. Напоминаю, что у нас идет трансляция прямая в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и будьте в курсе музыкальных событий города. И под этой трансляцией можно писать комментарии и вопросы к группе. И есть у меня вопрос. Привет, радио «Комета» и гости студии, пишет Яна Зеленцова. Расскажите, а есть ли у вас какой-то манифест группы, идея или послание, которое вы хотите донести до слушателей? Суть.
1: Да, я отвечу на вопрос. Яна, спасибо большое, нам очень приятно за интерес. Но манифест как такового, осмелюсь сказать, что нет. Есть, наверное, некая цель. Саморефлексия. Это, собственно, понять, что было в прошлом. Uh-huh. И осознать это, во-первых. Во-вторых, принять. И сделать какие-то выводы и пойти правильным путем, наверное. Uh-huh. Правильным для себя. Ну, собственно, в нашей команде, и, я думаю, в целом все решают сами для себя, какой для них правильный путь. И, соответственно, может донести эти мысли до заинтересованных слушателей, людей, которые также найдут в этом какой-то смысл для себя.
0: Свою волну поймают, да?
1: Конечно, да.
2: Это не только мысли, мы хотим, чтобы наша музыка звучала в других сердцах.
0: Отзывалась там, да, и находила прям свои точки соприкосновения. Классно очень.
3: Ребят, ну, честно скажу, вот я как человек, да, который вот ни разу вас не слышал и первый раз вас вижу, чуть-чуть для меня было немного неожиданно. Да?
0: Почему? То есть, почему, Ань, почему? Рассказывай.
3: Потому что, ну, как-то мне казалось, во-первых, я с ребятами познакомился уже, да, то есть почувствовала глубину, да, то есть вот каждого из вот, мне даже вот, понимаете, вот тонкие моменты, когда пока ребята поднимались, Олег, барабанщик, он просто всем аккуратненько поставил по бутылке воды рядом с гитарами. Ребят, ну вот это вот такая мега-чувствительность, мега-такая человечность, ну и для меня, для вот таких глубоких, то есть, ну, музыка жесткая, честно вам скажу, потому что, ну, я не могу сказать, что я прям вот фанат такой музыки, но зная... Ну,
0: какие взаимоотношения в группе?
3: Да, но зная вот уже ребят, я по-другому даже на эту музыку начинаю смотреть, честно вам говорю. И вот сейчас, Володь, я просто вот сидела, внимательно слушала, не отвлекаясь, и я смотрела на твою актерку. Слушай, блин, мне начинает нравиться эта музыка, ребят.
1: Мне приятно.
3: Тут я перехожу, да, то есть я перехожу вот эти границы того, что мне не нравится, за счет того, что я начинаю углубляться в людей. Слушайте,
0: тут стоит отметить, что у нас же есть пост-анонс с сегодняшним Чироки Шоу, там есть активная ссылка на группу «Градация». Переходите по ссылке в группу «Градация», подписывайтесь, будьте в курсе новых концертов, событий, ну и в том числе Владимир, я не постужусь этого, преподает актерские курсы. У него на странице есть пост.
2: Курсы сценического,
0: да,
2: мастерства.
0: Сценического мастерства. Ну, ты меня поправил, ты молодец.
3: А где это?
0: Что это вообще такое?
2: Вот. Сценическое мастерство?
0: Да. Расскажи.
2: Ну, многие группы, опять же, я повторюсь, то, что они, когда выходят на сцену, они неинтересны.
3: Ты именно с группами работаешь?
2: Я с группами, не только с группами, но у меня вот, допустим, ученик был, он гитарист, переигрывал различные каверы, и вот ему не хватало вот этого сценического мастерства.
3: То есть с музыкантами
2: просто
3: ты работаешь?
2: Да, я с музыкантами, с вокалистами тоже работаю.
3: Я поняла, поняла.
2: То есть со всеми группами, скажем так, и у меня тут и басисты писали, то есть работаю со всеми, как и индивидуально, так и группой целой. Потому что группа — это одно целое. И когда на сцене происходит шоу именно группы, не один человек, а именно все взаимодействованы, то это действительно становится шоу.
0: То есть ты учишь молодых музыкантов, которые без опыта работы на сцене, как себя правильно подать на сцене, чтобы не потерять контакт со зрителем?
2: Он всегда необходим, этот контакт, потому что если его нету, зритель теряет...
0: интерес.
2: Вот, да, просто теряет интерес. Он уходит в бар, и сцена пустует. То есть не сцена, прошу прощения, а вот танцпол, он пустует. И это не очень, скажем так, комфортно, когда у тебя пустует танцпол.
3: Ну, конечно, ты же вышел для того, чтобы...
2: Да, нужно сразу немножко заинтересовать народ.
1: Зажигать.
2: И удерживать, да.
3: И ты знаешь, как это сделать.
2: Да.
3: Отлично.
2: Скажем так, когда вот большой такой опыт, ты начинаешь смотреть на других музыкантов, общаться с музыкантами более именитыми.

0: то есть с теми же Арией там, или Чернобылиском. Вот, и начинаешь немножечко, скажем так, смотреть на них и учиться у них, у мэтров рок-музыки.
1: А у вас же опыт такой достаточно обширный по выступлениям и по фестивалям. То есть даже предыдущие проекты, вы там проехали чуть ли не всю Россию.
0: Ну, не всю, но очень много городов было. Больше 20 городов.
1: Ну, это много.
0: Если мы с «Черным рассветом» ездили в тур 9 городов, а потом уже начинали набирать обороты по другим городам. Вот. И да, там очень много городов проездили. Ну, хотелось бы еще, конечно, захватить, допустим, тот же Екатеринбург, на Урал.
1: Я думаю, что все сложится. У нас тут еще есть время до рекламы. У нас же рекламная вставка есть еще в 30 минут. Поэтому я думаю, что мы успеем еще одну песню. И потом на небольшую рекламу и продолжим общение. Хорошо?
2: Вопросов, ребят, громадье. Вот
1: да. Вообще, прям, меня прям сыпет, все. Сыпет. Главное все успеть спросить. Да.
0: Кстати, могу сказать то, что тяжелые. У нас еще есть медленные вещи и очень красивые. Поэтому...
2: Вау, про любовь-то есть вот в этой тематике?
0: Есть, есть.
2: Конечно. Я хочу про любовь.
1: Давайте. Давайте слушать. «Живой звук» Чироки Шоу на радио КВ 92.6 FM. Группа «Градация» в живом прямом эфире.
3: Испепеляя.

0: сердце.
1: Живой звук, Чероки Шоу на радио Комета 92.6 FM, группа «Градация» у нас в прямом эфире сегодня. Продолжим общение буквально через несколько мгновений, а пока что у нас реклама на радио Комета 92.6 FM.
2: Чероки. Живой звук. Радио «Комета». Реклама.
3: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
4: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
5: Признавайся, боишься?
4: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
6: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
7: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
8: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. Сансара Компани. Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
9: Чехов. Зерно и корма.
10: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
9: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
10: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
9: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
11: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
12: Какие будут предложения?
13: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
12: Правда, 320? Это шутка?
13: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
11: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
12: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
11: Пойдемте уже, не будем терять время.
13: Телефон 8-966-328-05-25.
14: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум класса, гибкое изделие.

0: изделия.
1: Сантехника от ведущих производителей. Трубы, фитинги, крепеж.
0: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары. Доставка в день заказа. Профессиональные консультации.
1: Выгодные цены от производителя.
0: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А. Строение 1. С 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
7: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
8: Когда звук приобретает форму и становится живым. Чироки. Живой звук.
9: Живой звук на радио Комет 92.6 FM. Чироки шоу. Здесь в студии по-прежнему Ольга Ольхова и
10: Анна Донрой.
9: И группа «Градация» у нас сегодня в гостях. Ребята нас уже успели отжечь на две песни.
10: Привет, привет.
9: Сейчас начнем дальше отжигать. И вопросов там накопилось, на самом деле, очень много. У нас за эфиром в том числе. Пообсуждали, уже подумали. И вопрос у меня к вам, ребят. Вот с высоты опыта, а опыт реально есть сценический, какой можете дать совет начинающим командам? Как продвигаться, с чего начинать вообще? Вот куда идти, куда бежать вообще? Что делать?
11: Хороший вопрос.
12: Замечательный вопрос.
10: К Володе, да?
11: Ну, скорее всего, да. Начинающим музыкантам могу сказать только одно. Идти вперед и не отступать назад, как говорится. Не останавливаться. Потому что многие музыканты, если видят какое-то препятствие, они такие, ну, у нас не получается, и все. Они расслабляются, и больше они ничем не занимаются, именно музыкой. А что я могу сказать? Независимо от препятствий, они всегда будут, и они всегда, и у нас тоже есть препятствия, и бывают препятствия. Мы их преодолеваем. Мы их преодолеваем вместе, потому что иногда бывает так, что молодые команды, у каждого свои амбиции, и они сразу, да я не буду ничего делать, как бы не буду помогать, это твои проблемы, мол, ты ее основатель, ты иди вперед. И такие группы я, к сожалению, видел.
9: Угу.
11: Вот, и они распадаются.
10: Странная позиция.
11: Да, это очень странная позиция, потому что я всегда говорил о том, что группа — это одно целое.
10: Ну да, как это, а какая, Олег, водичку вам никто не принесет.
11: Вот да, вот, спасибо Олегу, что он...
10: Так заботливо. Не-не-не, ребят, это прям очень чувствуется, когда вы зашли.
13: Кстати, хотел бы сказать, как раз-таки дополнить Володина слова.
10: Да.
13: Наверное, самое главное все-таки в первую очередь, чтобы был путь. Не столько цель, а путь. И получать удовольствие в первую очередь от самого пути. Собираться вместе, играть, делать музыку. То есть, когда это все искренне и идет изнутри, то есть, ну, вот, как-то от души, от сердца, вот тогда как-то, наверное, оно и, ну, и получается. А если просто есть цель, хочу стать великим и ужасным, и неважно как, то есть ты не представляешь процесс, ну, наверное...
10: И сами не кайфуете от того, что делаете, смысл, ну,
13: да,
10: вообще,
13: да,
10: во,
13: да,
10: всем,
13: да,
10: этом. Ну, как и во всем развитии, то есть ты должен кайфовать от пути, сама цель, когда ты ее достигаешь уже, а дальше что?
11: Ну, опять, некоторые же просто берут, собираются и ничего не делают. Они просто играют, поиграли, поболтали и разошлись.
9: Угу.
11: Кроме, скажем так, репетиционной базы, они никуда не выползают.
10: Не, ну да, подниматься все равно нужно.
11: Конечно.
10: То есть как-то надо, да, все равно иметь какие-то границы. Я согласна.
11: Опять же, есть у каждого, скажем так, своя роль.
9: Угу.
11: То есть, если ты гитарист, то ты гитарист. Но если у тебя есть какие-то навыки менеджмента, где-то там отдаленные.
10: Ну, почему бы нет?
11: Да, почему бы и нет. Но это на самом деле это очень сложно. И в то же время и сочинять, и играть, и тут же заниматься организацией. Поэтому я не говорю, что новым группам надо сразу менеджера искать. Но понимать то, что там, допустим, с кем-то нужно договориться, с каким-то организатором, где-то там нужно как можно больше иметь связи. То есть, допустим, общаться как можно больше с другими музыкантами, с другими.

0: другими группами. Если вы играете, допустим, хорошую музыку, и не прям там тяжеляк какой-то очень серьезный, а такую вот, как мы, допустим, альтернативу uh-huh. играем, или там панк-рок, потому что панк-рок это тоже довольно-таки интересная музыка, то uh-huh. тебя могут заметить. То есть даже если ты молодая группа, есть фестивали, где сборная солянка, и там довольно-таки малоизвестные группы. Туда могут как раз вклиниться, могут показать себя на сцене. Потому что очень большая разница, когда ты на сцене и когда ты на репетиционной базе. Угу. Это колоссальная разница. Это очень совершенно разный звук. Совершенно, скажем так, разная атмосфера, потому что есть маленькие клубы, где ты там просто стоишь, как вот эта вот комната, у тебя маленькая сцена, и бывает так, что некоторым дискомфортно.
1: А почему? Приходится маневрировать.
0: Почему? Да, приходится маневрировать. Ну, потому что немножко замкнутое пространство, потому что на репетиционной базе там есть где разместиться.
2: У музыкантов клаустрофобия?
0: Есть, на самом деле. У меня попадались такие музыканты, которые говорят, а я не могу вот стоять вот рядом с гитаристом, когда очень маленькая сцена. Я говорю, ну тогда выходи вперед. Кто тебе мешает? То есть выходи, ты как вокалист, ты должен стоять вообще впереди.
2: Это тогда уже ко мне, к работе над собой уже идет.
0: Ну, это да. Это уже действительно работа над собой, это психология.
2: Конечно.
0: Потому что многие действительно этого боятся. А еще, что самое интересное, как вот меня научил Михаил Житников, я раньше очень боялся сцены.
2: Почему? Она кусается?
0: Нет. Когда ты выходишь, и у тебя огромная аудитория, независимо, сколько там, 10,
1: слушай,
0: 20,
1: 30. Мне кажется,
0: 30.
1: Это все через это проходит.
0: Это да. Но что самое интересное, Михаил Житников, я у него спросил, когда он еще пел в группе «Кураж», я к нему приходил на концерты и с ним общался. Я говорю, Миш, скажи, пожалуйста, а как вот сделать так, чтобы ты не боялся сцены? Он говорит, просто выходишь, выбираешь одного человека,
1: поешь. И для него поешь, да.
0: Первую песню поешь для него. Все, потом у тебя все нормализуется, все нормально, все прекрасно.
2: Как это мило.
1: Это так учат в школе радиоведущих, когда тебе говорят, прям для одного человека ты должен работать, вещать.
0: Рустем, то есть Тем из группы «Люман», мы с ним виделись на фестивале «Тамань», вот он мне сказал, если у тебя пропадает страх сцены,
1: это плохо,
0: то сразу можешь заканчивать музыку.
1: Да, это все, это уже роботизированность идет.
0: Да.
1: Это уже
0: страх
1: не
0: должен быть,
1: эмоции.
0: Даже всегда. У них, у всех у именитых музыкантов, у них есть присутствие страха.
2: Согласна.
0: Когда выходишь на сцену.
2: Фантастически.
1: Тогда ты по-другому вообще от души идешь.
0: Да,
1: у тебя изнутри вот этот идет огонь, я согласна.
2: Ребят, у нас есть комментарии. Ксения Казаченко пишет, рок-музыку часто пытаются похоронить. Как вы считаете, в чем сегодня заключается главная бунтарская сила рока?
0: Вау. Вот это интересный вопрос.
3: В истинности, скажу кратко.
2: В искренности, да?
3: Ну, в истинности в том числе и в искренности.
0: Угу. Ну, истина, да.
1: Ну, истинность.
3: Ну, вот. Поскольку, да, вот я вот возвращаюсь, да, собственно, и из своего ответа тоже, условно, музыкант, который, неважно, это барабанщик, басист, да, гитарист, они обнажают свою душу особенно, да, перед людьми, перед публикой, слушателями.
4: Энергетика прям сразу.
3: В этом сила.
0: В чем сила, брат, да? В энергетике.
1: В энергетике, да.
0: Вы так и есть.
2: Да. Круто.
1: Ну вот я, кстати, обратила внимание, я говорю, почему я люблю сюда с группой знакомиться вот прям перед интервью. И вот я обратила внимание, что у вас, знаете, очень интересная энергетика. То есть я могу сказать прям такая, вау. Но вы зашли, вы все аккуратные, вы все там вот...
2: Сдержанные, там, собранные.
1: Оль, причесанные. То есть, вот, ну, бывают такие, приходят там, такие, вот это вот, да?
0: Оголделые.
1: Да, ребят, ну, то есть, я была приятно удивлена, я говорю там, ну, Олег уже с этими бутылками воды меня покорил, я уже сказала. То есть, и у вас такая энергетика, она какая-то степенная, стабильная, что ли. То есть, вот, и в то же время, вот, как вы куражитесь, слушайте, классно, ребят. Ну, вот, я проникаюсь, я вот людьми проникаюсь, и дальше уже на музыку начинаю смотреть. То есть, открываюсь.
2: Еще комментарии дальше, но я зачитаю его чуть позже, я зачитаю его через композицию от группы «Градация». Давайте слушать музыку, а то как-то мы очень много с этим разговариваем опять в очередной раз.
1: Хочется поговорить, да.
0: Как раз сейчас будет песенка, которая как раз вот вышла, наш первый сингл, называется она «Love Fall».
2: Ох, давайте.
3: Любовь для всех.
2: Да. Живой звук,
1: Чироки
2: Шоу.
1: Потом?
0: Вот
1: потом.
0: Она.
2: Вот она, она, давай. Аня, слушаем, танцуем. Живой звук, Чироки Шоу.
1: Приглашайте меня
2: кто-нибудь. Группа «Градация» у нас в эфире. Слушаем.

0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комет 2.6 FM. И у нас в гостях группа «Градация». Ребят, честно скажу, звук такой прям ностальгический. Прям вот верни мне мой 2007 в чистом виде. Мне это очень сильно радует. Напоминаю нашим слушателям, что у нас есть прямая трансляция в группе радиостанции «Комета». Заходите, подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных новостей города. И заодно подписывайтесь на информационный канал lapasnya.ru в мессенджере «Макс». Будьте в курсе событий города. А мы возвращаемся к нашим музыкантам, к группе «Градация». Будем дальше общаться. И у меня есть комментарии, Ань. Прости, я
1: рот открыла, но я следующая.
0: Яна Зеленцова пишет: ребята, бывал ли у вас самый смешной момент на выступлении или репетиции?
2: Были.
0: Давай, самый топовый.
1: Давайте смеяться.
2: Было много моментов.
0: Топовые, нелепые.
2: Допустим, на одном из концертов у Максима он наступил на шнур, у него вылетела гитара.
3: И он такой... Ну, можно сказать.
1: Ну, Максим-то остался стоять.
3: Имитировал, да.
0: Звукорежиссер, ты где, да? Что мне не играет гитара?
2: Да. Почему у меня не играет гитара? Оказывается, у него вылетел шнур, и он только не понимает, в чем дело, что случилось.
3: Ну да, еще полминуты я скакал по сцене, делая
0: вещи. Кстати, нужно отметить, да, кто видит нашу трансляцию, это безголовая гитара, да, значит, считается без головы, да?
3: Да, безголовая мультимензурная гитара.
0: Вот, вообще,
3: очень удобно, открыл для себя недавно.
0: Мультимензура, это прям мечта любого музыканта, когда нужно уметь именно попадать четко в ноты и грамотно играть. Потому что на обычные можно сказать: ну, я там, подумаешь, промазал. А

0: сначала ты вкладываешь группу, потом группа вкладывает себя. В принципе, так и происходит.
1: Ну, как и вообще.
0: Так и как везде.
1: То есть пока хобби.
2: Да, если бы мы были бы философами, то она монетизирована эмоциями, той энергией, которую дают нам заинтересованные лица, слушатели.
1: Нет, для этого хобби мы и занимаемся своим.
3: Знаете, мне хочется перефразировать знаменитую анекдот про жену, да, говорит, если попадется хорошая, да. Так вот, занимайся музыкой. Если музыка будет качать и популярной станет, будешь известным музыкантом. А если нет, будешь философом.
1: Ну, давайте тогда откройте вот по личным вопросам. Вы как бы сказали, что можно. Расскажите, кто чем занимается в жизни? Кто кем работает?
0: Я не могу сказать, где я работаю. Я просто работаю на предприятии, скажем так.
3: Вот так вот. Не будем скрывать карты.
0: Потом скажешь за эфиром. Просто нельзя.
2: Личные вопросы можно, но говорить я не буду.
1: Ну, это, кстати, такое часто бывает. Начинаешь спрашивать, ой, давайте вот об этом не будем.
0: Нет, я сказал то, что...
1: Так, Максим обещал. Давай, Максим, ты рассказывай, где работаешь.
2: Да, я... Мне скрывать вообще нечего. Я открытая книга. Я...
3: Вот, хотя бы кто-то честный.
0: Нет, я потом скажу где, только не в эфире, это нельзя.
3: Ну, хорошо,
0: Я подписывал бумагу.
2: Если говорить профессию, то я юрист.
1: Ух ты, как интересно. Юрист в каком направлении?
3: Если что, мы здесь все потом дружно пойдем вместе с ним.
1: В каком направлении, Максим?
2: Как у меня шутили коллеги, широкого профиля.
1: О, как. Ты сам на себя работаешь или где-то какую-то фирму?
2: Нет, я работаю в организации, соответственно, в коммерции.
4: Опустим.
2: Просто никому ничего это не скажет, условно, это не такие большие...
4: А я поняла.
2: Большие...
4: А рекламу делать не будем, да?
2: Ну, условно, тоже, да.
1: Юрист все.
2: Там посмотрим, да, за повышение ставки, если будет там вопрос, то тогда можно, попробуем.
1: Олег, гитарист. Так, ты где?
5: Прошу, маэстро.
6: Скажи, я басист.
7: Вообще-то я басист.
4: Да, и все, басист. Вообще-то я басист. У меня, говорит, ритм-секция до соль, а какую песню мы играем?
7: Какой всех будет металлистов? Я работаю в московском метрополитене.
4: Вау!
7: Да. Ух ты, как интересно. Под землей копаюсь. Ой, вот это уже 9 лет.
4: Запах криозота.
1: Копаешься, все ты наше, диггер.
7: Ну, я там менял службы в зависимости от того, как я мог в них укладываться. Вот. Ну, я всегда оставлял пространство для музыки. Потому что была возможность куда-то, как сказать, расти в плане работы. Но я всегда оставался в том звене. Да. Потому что я вот общался с ребятами и до сих пор общаюсь, и для меня, у меня в голове так не укладывается, чтобы вот работа, дом, ну там, понятное дело, семья и все такое, дача. Но вот
3: а
7: музыка...
3: семьи-то у вас есть? Просто у нас же мужчины-то приехали не просто так, они приехали сюда с двумя прекрасными девушками. Так...
7: Семьи есть дома, да, там мама, папа все есть.
4: Ну-ка, рассказывай. У тебя, Олег, мама, папа, да, я так понимаю?
3: Ну-ка, колитесь, кто приехал с вами вместе?
5: Мы его найдем.
3: Там просто кто смотрел трансляцию, они видят, как такая симпатичная, маленькая, хрупкая девушка зажалась под дверку и что-то снимает оттуда. Кто это?
0: Это уже вопрос к Максиму.
1: Это с Максимом, да.
2: Да, это
1: я познакомилась.
2: Моя Аня, это прекрасная, Аня, которую я обожаю очень сильно и уважаю. Она тоже занимается творчеством, творческий человек, поэтому одно из, что у нас в целом из жизненных увлечений связано, так это и любовь друг к другу.
1: Это здорово.
3: Вы знаете, у нас здесь на предыдущем эфире барабанщик сделал предложение
1: своей девушке. Ой, я тут вообще слезу.
0: Это сильно.
3: Мы растаяли все дружно, если честно.
1: А еще, знаете, как интересно, вот барабанщик где сидит, если обратить внимание, там сзади жалюзи.
3: Да.
1: И вот то ли было открыто одно, да, получается?
3: Не-не-не, там было все закрыто, просто солнце засветило.
1: Он сделал предложение, ребят, и засветил солнце так, что не стало лиц вообще видно, то есть прям такой луч света пробился, причем в хмурый день. Вообще.
3: Это, мне кажется,
1: мистика.
3: Было высшее проведение.
0: Это знак.
3: Да.
0: Это знак того, что не надо это. Это скрытно. Это...
3: Так. У нас там есть еще один большой комментарий про сцену.
1: Подожди, пожалуйста, Олечка. А еще мы Олега забыли, который водичкой всех снабжал. Барабанщик.
3: Давай. Олег.
0: Ну-ка, Олег.
1: Ну уже, да, заверши.
0: А я тоже не сказал, что я пришел не один, поэтому.
1: Да?
3: А ты втайне скрыл, да? А с кем пришел ты?
0: Я пришел с девушкой.
3: С девушкой.
0: Да.
3: Она сидит с нами рядом здесь в студии.
0: Да-да-да, она там.
1: Да, она с нами сидит.
0: Теперь слово нашему барабанщику, Олежек.
1: Да, прошу вот.
8: Так, а что?
3: Ее видно сейчас будет на нашей трансляции. Вот, она,
0: расскажи,
3: она
0: пожалуйста.
3: Красивая.
8: Чем я занимаюсь? Я разношу группе воду, собственно. Начнем с этого, да.
3: Я водонос.
8: Да-да-да. Ладно, на самом деле, вот Олег 9 лет копает тоннель в метро, а я 11 лет являюсь инженером в противопожарных средствах защиты.
3: О, как
1: глубоко вообще, ребят.
3: Это очень
1: вот это
3: здорово.
1: Музыкант.

0: Очень ну, интересно. Хотя, конечно, по образованию я вообще-то экономист, но так получилось, да.
1: Да, что... тут все экономисты.
0: Да-да-да.
2: Все мы немножечко...
1: Хорошо, Володь, получается, ты самоучка, а вы все какое-то профессиональное музыкальное образование получали или все самоучки?
3: Вот он, да.
1: Один только,
2: вот
1: да?
2: Он
4: у меня
2: один.
4: Как раз история есть, она связана с первой
2: давай,
4: группой.
2: Давай, да. Давай.
4: Вот когда я приехал в Москву учиться в 2015 году на горного инженера. Я, кстати, доучился.
1: Откуда? Откуда, кстати?
4: Из Междуреченска, из Кемеровской области.
1: Ага, ух ты.
2: Ой, Сибирь. Как далеко. Вы вообще, как вообще все собрались-то? Ёлки-палки.
4: Так это вообще, это для отдельных...
0: А музыка нас связала, получается.
4: Да, музыка
2: сейчас, погоди.
4: Так вот, и... А какой вопрос был?
1: Профессиональная деятельность.
4: Профессиональная деятельность.
1: Музыкальное.
0: Образование музыкальное есть у тебя, Олежа?
4: Если кратко ответить, то нет. Я также на первом курсе познакомился со своим другом, с одногруппником, с Дмитрием Шумиловым. Вот. Дмитрий, привет, если ты меня слышишь.
2: У нас комментатор.
4: Ты меня слышишь, Дмитрий.
2: Товарищ, сейчас комментатор Яна из... Откуда? Новокузнецк.
4: Ой, Яна, землячка, привет.
2: Да.
1: Дайте уже Олегу договорить. Да-да-да, сейчас.
4: Так вот, у меня с детства была мечта, я все смотрел всякие концерты и прочее. И у меня прям такая вот была мечта когда-то выступить однажды, просто хотя бы один раз. Не то, что там писать свою музыку или вот с ребятами играть. Uh-huh. И вот я дорвался все-таки на одном из мероприятий таких, общажных, uh-huh. так сказать, на первом курсе. Я подошел к Дмитрию, я говорю, научи меня играть на гитаре. И вот с этого все началось.
2: Вау, вот, вместе, как да. классно.
4: Он мне показал блатные три аккорда.
2: Да, АМ, ДМ, ЦМ.
4: Пересадил за бас, и с баса все началось. Мы, собственно, организовали, точнее, нет, не организовали, а у него была группа в Кемерово. Ништяк, вот.
2: Отличное название.
4: Да, панк-рок-группа, кстати, вот. И там я тоже был на басу, специализировался. Собственно, с этого все началось. Тут как бы интернет есть, все есть, заинтересованность есть, и я уже начал самообразованием заниматься, вот.
2: Слушайте, вы такие интересные, с вами так хочется.
1: Да, я сразу это поняла, когда только зашла знакомиться.
0: А вот у меня была... Впрочем, возможность получить такие образования, но я этого не сделал.
2: Олег, кто это? Барабаны, да, давай.
1: Так, почему не сделал, Олег?
0: Ну, это был 97-й год, это был город Саратов, и родители отдали меня обучаться гитаре при Саратовской консерватории, значит, преподавателю. Вот, замечательный, сначала дочь его меня учила, потом сам преподаватель. Было здорово, было классно, это была классическая гитара. А потом, в начале 2000-х, мы переехали в Москву с семьей. И как-то вот так получилось, что местные музыкальные школы, мягко говоря, не дотягивали по тому уровню, который был. И, в общем, как бы я это дело забросил. Потом, конечно, начал сам уже заниматься, как говорится, дообразованием. Вот.
1: Ну, то есть уже просто как бы дальше сам где-то там черпал
0: ну,
1: это?
0: Да,
1: то,
0: да, да. Потом начал свои группы основывать. Потом вдруг выяснил, что, оказывается, на барабанах-то играть некому.
3: Как всегда, барабанщик очень мало.
1: А я, кстати, вот буквально недавно узнала, что у нас вот в этом здании рядом есть школа барабанов, потому что я хотела даже в другой город ехать заниматься. И я хочу
2: попробовать.
1: Я не знала, вот я познакомилась.
2: У нас в Чехове, я тебе потом скажу после эфира. У нас
1: так что я тоже
2: школ,
1: это направление поэтому... хочу прощупать.
2: Я там уже была, мне сказали, я говорю, ты сможешь сыграть за одно занятие свою любимую композицию. Я сказала, хорошо, Мишуга, они такие, ну или не сможешь. Они поняли, про что я.
1: Я не поняла, я думаю, у меня более прозаичное что-то
2: я
1: будет.
2: Я тебе потом расскажу после эфира.
1: Нас, ребят, скоро спасибо большое за ответы на вопросы. Это искренне
2: скоро будем
1: интересно. Мне это больше всего интересно, даже чем профессиональная деятельность да. музыкально, поверьте.
2: Ребят, у нас есть большой там комментарий еще. Ну, давайте еще хотя бы одну песню послушаем. А то просто так много сегодня общаемся. Прям, я понимаю, что
1: да, с вами что-то прям невозможно остановиться.
2: Классные, интересные, но давайте песен. Давайте звука дадим нашему городу, городу Чехову. Давайте. И живой звук Чироки Шоу на радио Ковид 92.6 FM и группа Градация в прямом эфире. Слушаем.
3: Странные дни.

0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комет 92.6 FM. У нас в гостях группа «Градация». Продолжаем мы общаться. И у меня есть комментарий как раз у нас по трансляции. Александр Вольный пишет: «Насчет страха сцены надо понимать. Есть такой страх, который отбивает напрочь весь самоконтроль. И музыкант теряет управление, начинает постоянно делать грубые ошибки, паниковать. Я, например, люблю, когда спокойствие на сцене накрывает, нет панического страха ошибки, я полностью контролирую ситуацию».
1: Это не всегда такое бывает. У меня вот, когда мы грели группу «Мегамозг» в Нижнем Новгороде, у меня произошел такой момент, когда я вышел на сцену, все, я потерялся.
0: Почему?
1: Страх. Я долгое время не выходил на сцену. То есть меня не было на сцене, именно на большой такой сцене, чтобы греть таких серьезных музыкантов.
0: Связано ли это было, Вов, как-то с группой «Аурой», с ситуацией? Или это было вне этого
1: всего? Нет. Это просто, скажем так, ну вот волна адреналина. Угу. То есть она бывает так-то, когда тебе дают энергию, а бывает так-то, что она переизбыток адреналина, и ты стоишь и не понимаешь, что делать. Паника, все, у тебя мысли путаются в голове. Я собрался только на второй песне, и то, скажем так, немножко были отголоски вот этой паники. Но нужно действительно собираться, чтобы не пропустить какие-то моменты. Потому что был концерт, когда мы играли-играли, и тут я потерялся, тоже как бы такая небольшая паника, и я пропустил песни. То есть им пришлось играть инструментал.
0: Как старые шутки, да, когда вокалист забывает текст, бежит такой к гитаристу, говорит: «Что мы играем?» Он такой: «Я офигенный». К басисту такой: «До соль». «Какая песня?» Говорит: «Какая вообще группа? Где я?»
1: А бывает так, то что когда у тебя переизбыток адреналина, ты начинаешь забывать тексты.
0: Понимаю тебя.
1: Реально начинаешь забывать тексты.
0: Понимаю.
1: В «Риске» очень много раз такое было. Но а плюс еще сбивает то, что, допустим, я работал без НРов какое-то долгое время, и ты пытаешься прислушаться к тому, что происходит на сцене. Ты пытаешься поймать свой голос, а ты не понимаешь из того, что там оттуда выдается, как бы, да, вот это вот обширное непонятно что. И ты такой: «А где? Что мне делать-то? Себя слушать из портала, в который идут сцены, со сцены, точнее, в зал, или что мне делать?»
0: Вов, вот скажи честно, как музыкант с большим глобальным большим опытом, насколько сильна ценность ушного персонального мониторинга для начинающих музыкантов, и почему его нужно покупать?
1: Она очень важна и очень сильна. Почему? Потому что бывает так, что репетиционные базы,

0: некоторых не очень хороший звук. И тебя это начинает глушить, ты микрофон делаешь громче, а он начинает фонить. Что бы ты с ним ни делал.
1: Свистеть,
0: что,
1: фонить.
0: Конечно, да. Что, какие бы ты частоты ни выбирал, разные. Убирал и так далее, и так далее. Нужно привыкать к ушному мониторингу уже на репетиции. То есть, когда ты приходишь на репетицию, лучше сразу приходить с ушным мониторингом. Это очень помогает, во-первых, тебя не сделать глухим, потому что ты можешь совершенно спокойно выставить себе баланс, который у тебя есть в ушах.
1: Нужную громкость, да?
0: Да, да, да. И плюс это еще помогает на сцене там, где у тебя нет вообще мониторов, вот именно напольных мониторов или каких-то вообще еще мониторов. Да.
2: Плюс еще, когда вы разучиваете песни, сразу понятно, где какие ошибки. Просто бывает в общей громкости не слышно, кто что играет.
1: Да.
2: И как бы звучит все нормально.
1: Да,
2: а потом
1: вот,
2: приходите записываться,
1: ждала.
2: А потом, блин, а я, оказывается, там вообще другое или не то играю. Вот.
1: Я ждала
0: это как
1: этой
0: раз
1: фразы.
0: Вот для гитаристов и, то есть, музыкантов. А для вокалиста тоже как бы важно, чтобы он слышал себя. Потому что, когда он слушает из всей этой какофонии, которая происходит, он не понимает вообще, что ему делать.
1: Я ждала эту фразу, объясню почему. Потому что многие вокалисты, они выезжают за счет общего шума на репетиции. То есть, вроде бы как бы они там косякнули где-то, но их же не слышно, да?
0: Да.
1: И на концерте как бы косякнули, но не слышно же, да? Такой моментик такой, типа, ну да, там ноту промазал мимо. А вот запись, она ошибок не прощает.
0: Нет.
1: И ушной мониторинг как раз помогает молодым музыкантам приучиться делать все безошибочно, четко. Поэтому, ребята, наши дорогие слушатели, если кто-то из вас есть начинающие музыканты, я вам предлагаю перейти по активной ссылке в группу «Градация» через нашу страницу ВКонтакте «Радио Комета», перейти туда к ним, подписаться на них, перейти туда оттуда на Владимира Орехта и у него поучиться всяким тонкостям, потому что на самом деле достижение успеха на сцене – это же цель, а она может достигнуться разными средствами. И как раз Владимир, он знает пути и секретные ходы, которые могут вам помочь, поэтому
3: да
1: подписывайтесь.
3: У Владимира еще надо кряхтеть, поучиться, как продиджи вот это. Я прям...
1: Экстремальный вокал, кстати, да.
3: Насколько я от этого далека, но, ребят, я прям вот, знаешь, поучилась бы, я прониклась, честно тебе говорю, Володь. Вот я прям слушаю, и я прям понимаю, что вот это я еще тоже не умею.
1: А нет, пойдем заниматься.
3: Пойдем.
1: Да,
3: после барабана.
1: Да? Пойдем. Кстати, у нас есть про барабаны, есть комментарий. Нас пишет Александр Вольный. Мечтаю прийти вне школу на барабанах и тоже спросить, а научите с нуля за неделю играть песни группы Dragon Force? И не баллады какие-нибудь, а именно боевички с карданом в бешеном темпе. И посмотреть на их разведенные руки.
0: Мне кажется, это нереально.
2: Ну, вот опять же, кто занимается музыкой, но для координации, мне очень помог спорт в свое время, потому что когда ты, ну,
1: вот
2: с детства
1: аллегория.
2: Ты растешь, да, спорт он помогает твоей этой балансировке и всему прочему. И когда я сел за барабаны, мало того, что визуально смотрел концерты, ну, как бы это все снимал, там, в подушке играл, как все ноги там, барабанщики
1: не поймут. Подушка, кастрюля.
2: Да-да-да, и на воображаемой гитаре, вот. И когда я сел, уже была какая-то координация, то есть мне нужно было просто технику поставить, по большому счету. А некоторые ребята приходят... Реально, ну...
4: Амбиций много.
2: Да.
1: Амбиций много, толку ноль.
2: Если, да, если в нужное русло направить, нет, допустим, если есть цель, ну и усидчивость нужна, потому что я, как, наверное, СДВГшник, мне очень сложно было вот эти все продидлы и прочее вбивать, когда песни учишь.
1: Ты так открыто это... об этом говоришь.
2: Ну это потому
1: то
2: что...
1: То есть ты это принял?
2: Это больно.
1: Такую свою особенность.
2: Это больно, да. Ну когда ты какой-то...
1: Я тебя понимаю, потому что я такая же.
2: Да, вот ты не можешь сосредоточиться, надо песенку ты выучить. Ты вот там ставишь, допустим, в темпе там 120, ты ставишь там 60-50, ты просто сидишь там дум-дум-дум. Либо там на барабанах бам. Вот это самое главное, если вот это перебороть, если это ввести в какую-то там привычку, как-то вот себя, не знаю, даже некоторые сериалы ставят, ну, на заставку, и просто смотрят, и просто тут до автоматизма вбивают. И когда ты приходишь на сцену еще куда-то, у тебя уже нет вот там вот этого страха какого-то, у тебя уже просто руки сами все делают, ты уже об этом не думаешь.
1: Автомат.
2: Ты дышишь, да, и втягиваешься в процесс концерта, и у тебя уже как бы нет таких проблем, потому что, а что там играть? И там, ну, бывает, да, там соскользнет рука, там, или там, ну, палочкой туда ударишь, это как бы мы на то и люди, что мы там можем ошибаться.
1: Ну, мы все люди, да.
2: Да, так, в этом как бы весь прикол.
1: Ребят,
5: слушай,
1: мне там комментарии сыпятся.
5: Лет. Классно. Я просто по-другому на самом деле. Мне было 14 лет, я был в лагере. У меня была кассета «Ультразвук 2.0», я там услышал песню «Sum 41 The Hell Song», и все. И после этого я понял, что что-то гитарой я как-то не хочу заниматься, я, пожалуй, пойду играть на барабанах.
1: Круто.
5: Приехал домой и сказал: «Мама, купи мне установку!»
1: Мама!
5: Мама сказала: «Ну, иди-ка ты!»
1: Мама отказала? Мама отказала, да?
5: Ну, конечно.
1: Такая: «Сыночка, иди-ка ты на фортепиано,
5: да? Иди-ка ты на
1: скрипку.
3: И на чем все закончилось?»

0: кончил дальше, куда пошел без установки?
1: Ну, а что делать? Наши руки не для скуки. Я пошел, какие-то палки нашел в лесу, выточил себе палки и просто дома сидел, заперся в комнате и просто сидел так же по подушкам играл.
2: Фантастика.
1: И потом, когда в 17 лет я уже понял, что мне, собственно, не с кем играть, и сел сам попробовать, понял, что оказывается, что-то я вроде как уже умею. Ну, а дальше
0: потихонечку. Подушках вообще.
2: Ребята,
0: гениально.
2: Там сыпятся комментарии, но я хочу музыки. Давайте еще песни,
3: молодцы,
2: и еще будут
3: молодцы.
2: Комментарии. Давайте еще песню. Живой звук, Чироки Шоу на радио Комет 92.6 FM, группа «Градация» в прямом эфире у нас сегодня. Следующая песня какая?
4: «Страх темноты».
2: Отлично. Давайте слушаем.
4: Очень красивая песня.

0: Живой звук, чуваки, шоу на радио Комедиас 26 FM. Тут такие передвижения за эфиром.
1: Слушайте, ребят, вот у меня вопрос, вот я все не могу его вставить, задать. Вот прям, кто пишет тексты, музыку у вас?
0: Ага.
2: Мы все.
1: Вы все. Кто начинает? Тут стихи пишете все четверо?
2: Да.
3: Вот стихи.

0: Это уж точно, все четверо пишем.
1: И каждый предлагает свой вариант. Да, расскажи, да. Максим.
0: А вот все на самом деле возвращается, о чем я говорил, к искренности и истинности. О том, что каждый обнажает свое внутреннее. Ну, и в первую очередь перед самим собой. Потому что быть честным самим собой.
1: Но это,
0: сам,
1: это основа, конечно, да.
0: Конечно, вот, да. И перед, соответственно, слушателем, кому не безразлично. А музыку в основном пишу я. Вот, я, конечно, достаточно открыт к идеям ребят, но в основе своей, да, я занимаюсь.
2: Мы вносим иногда коррективы.
1: Да. Цензор, кто у вас главный ваших песен?
3: Вы комьюнити или сами?
1: Да, сами.
0: Ну, да, конечно. По большей части, конечно, да, конечно.
1: Ну, то есть, такую песню написали, потом давайте на суд, и там начинает это не то, это не то.
3: Нет, нет, нет, нет. Господа, у вас такая фигня во втором куплете.
1: Нет, вы что-то сами, да, и уже.
2: Да, да, чисто сами.
3: Круто. Молодцы. А у нас комментарии есть под трансляцией. Александр Вольный пишет: а вот если мониторинг никак не настраивается? Много раз видел такие моменты, что вокалисты на чеке бегают с дикими воплями: ушной мониторинг, не слышу монитор! А после концерта говорят: а сенсор не работал.
2: Были такие моменты.
3: Как из них выходили?
2: Я выходил гораздо проще. У меня всегда до какого-то определенного момента, вот до концерта с ним в Нижнем Новгороде, я подключал напрямую инэйр к микрофону. И все, я слышал себя, мне было достаточно. В одном ухе сам, а у другого уха я снимал и слушал из зала или из порталов, которые напольные.
3: У нас есть комментарий еще. Джой Эгварт пишет: планируются ли какие-то ближайшие выступления?
2: Да.
3: Какие?
2: 23 мая у нас будет концерт в Москве в клубе Life Stars. Да. Да. Поэтому приходите. У нас будет информация, она уже есть, в принципе, эта информация, и скоро будет приглашение.
3: А вот давайте за самый лучший сегодня комментарий или вопрос разыграем как раз билет на ваш концерт, а? Ну, какому идее? Да? Замечательно.
2: Это интересная идея.
3: И Джо Эргварс пишет: крутой последний трек. Сердечко ставит.
0: Спасибо, Джо. Спасибо.
3: Вот так вот. One love, one peace, one градация на радио Каменец 2.6 FM.
1: Ребят, скажите, а вот не отслеживали аудитория, какая у ваших песен вообще?
3: Кто слушает?
2: Возраст. Это сложно сказать. Почему? Потому что есть люди, которые наши ровесники, которые приходят нас послушать, и им действительно... Нам очень много давали респектов, когда мы выступали в клубах, и нам говорили: спасибо вам, ребята, что вы вернули 2007-й. Прям люди кайфовали.
3: Мило.
2: Да, мы прям сами были в шоке от того, что действительно люди помнят это, и людям это нравится, и они хотят это слушать. Через... К нам подходили люди и говорили о том, что, ребят, продолжайте в том же духе и возвращайте обратно альтернативу и 2007 год.
3: Скажи мне, Вов, а почему так хочется всем вернуть 2007-й? Вот что там было такого, чего нет сейчас и в рок-музыке, и в неформальной культуре?
2: Мне кажется, нету... То есть многие группы поют, вот как сейчас, вот там, да, всякие непонятно чего, там и о политике, и о всем чем угодно. Но самое главное, что у нас в жизни, это любовь.
3: Романтика
1: глубоко,
2: конечно,
1: согласна.
2: Потому что без любви никак в нашем мире. Вот, и поэтому мы хотим донести до многих то, что мы поем о любви, мы поем о чувствах, о, скажем так, добре и зле между самим собой. То есть у каждого есть своя борьба, и поэтому мы пытаемся донести это до людей именно вот в своих песнях.
4: Есть еще один аспект. Юность. Я полагаю, что... Знаете как, 2007 у многих ассоциируется как раз-таки с той самой беззаботной юностью, а потом вот буквально, и вот тебе уже там сороковник, 45, у тебя уже семья и все. У кого-то это 2007, у кого-то, допустим, 2004, когда он катался на скейтборде, ел сникерсы, не знаю, целовался с девчонками, под панк-рок, под помп, под поп-панк и так далее.
3: Рассвет встречали на речке,
4: ну,
3: где-нибудь,
4: да, конечно,
3: после
4: конечно,
3: школы,
4: конечно,
3: да?
4: Вот, просто с панком как будто бы попроще. Все-таки он, хотя и разобран на запчасти давным-давно, но все-таки иногда всплывает. А вот с подобной альтернативой как будто бы сложнее. Поэтому люди хотят то, чего у них нет. То,
3: нет,
4: что ушло.
3: Нет такого ощущения, что вот этот вот сам вот этот новомодный веяние, вернее, мой 2007, это больше связано не с возвратом именно того, что было там, а с ностальгическими нотками, да, от того ощущения.
4: Конечно,
2: да,
4: конечно.
2: Да, да. Именно так.
5: Мы в детстве играли в GTA Vice City, а там был сюжет игры 80-е годы.
3: И всем хотелось

0: 50-е годы обратно, да?
1: Да, это как ностальгия по ностальгии, вот это двойное дно. Поэтому здесь то же самое. Кто-то, может быть, в 2007 году люди даже не родились, некоторые, которые сейчас это слушают.
0: Я только хотел сказать. У меня, например, сникерсы в 92-м начались. Вот это первый сникерс я свой съела, который привезли мне из-за границы.
2: Мы же с тобой обсуждали недавно, как бы, да, вот эту культуру 90-х годов. Вот эти вот тетрисы, тамагочи, денди, вот это все, да, танчики, контра.
0: Тепло, да.
2: А я вот гоняла в 2000-х годах контра-страйк, я вот гоняла.
3: Коллега, конечно, конечно.
1: До сих пор гоняем.
2: И моя любимая игрушка, что ни говори, но Need for Speed Underground, первая часть, это моя One Love, yeah. Прям все. Я люблю и Diablo, Diablo 1, 2, прям вот это то, что мне нравится. И вот и когда мне хочется немножко поностальгировать, я включаю себе, допустим, там Луну или там, не знаю, Люмин, да, и как бы и начинаю просто гонять GTA, либо в Need for Speed, либо там Diablo, ну что-нибудь такое. Вы знаете, очень круто, что вы вот это состояние ностальгии сохраняете в себе, несете его людям, причем несете его через свои песни. Ань,
0: ну, круто, то есть, да? Ну, то есть московское долголетие это не ваш круг, да?
2: Нет, они...
3: Альтернативное московское долголетие.
2: Альтрушное долголетие. Альтернативу в массы.
4: Но нас же слушают и моложе люди.
0: Вот, да, я...
4: Да, им понравилась, во-первых, наша подача, во-вторых, наша музыка тем, и наши тексты тем, что они их слышат. То есть они могут разобрать, потому что сейчас, да, это для них это новое, и поэтому им от этого кайфово, то, что это новое, и они этого не слышали. Они слышали какой-нибудь там металл, который сейчас практически везде? Или панк-рок?
0: Не слышно вообще слов, не понимаешь,
4: да,
0: суть.
4: Да, да, да, в том же и дело. А мы-то, мы поем разборчиво, играем разборчиво, чтобы было довести.
2: А раньше же было как там?
3: Володя, будь осторожен.
2: Раньше,
3: панк-рок-то.
2: Товарищи.
3: Будь осторожен, Володя. Я все слышу, я здесь.
2: Раньше же было как, да? Раньше было 5000 групп с этими такими дохлыми бабочками в качестве логотипов, да, которые там...
4: Да, они сейчас...
2: А что поют, непонятно. Я, конечно, поэтому... ничего против не имею. Против Black Metal группы там и...
4: Есть хорошие, есть.
2: И Симфо Black Metal, да, там Дэнни Филс, он как бы, не знаю, как это, маркер поколений. Дэнни Филс и Children of Bodom и Дим Боргер. То есть, да, есть шикарные музыканты, но у каждого свое понимание вот этой ностальгии. И вот у нас есть комментарии, пишет Александр Вольный, а у меня в юности 2005-2007 годы были школа, секция, уроки, и все. И я до сих пор с дрожанием вспоминаю эту обязаловку бесконечную. И не могу теперь натуситься в возрасте под 40.
0: Это как у меня.
2: Я понимаю.
0: Как у меня возраст 50, а я собираюсь триатлон пробежать.
2: Так, ребят, у нас впереди осталось еще 7 минут до нашего завершения. Давайте песню и выберем уже лучшего комментатора, кому вручим пригласительный билет на ваш концерт 23 мая в клубе каком?
4: В клубе Live Stars.
2: Клуб Live Stars, Москва. Давайте.
5: Кстати, еще добавить, у нас второй выездной концерт 13 июня.
4: Да, 13 июня.
5: Фестиваль «Дайте дорогу».
2: Это где?
5: Поездной Тверская где? Область, Конаково.
4: Uh-huh. Да, отлично. Это будет у нас информация, опять же, тоже у нас
0: на Волге.
5: Она уже есть, эта информация.
2: Зовите,
5: все на страницу бегом смотрим, и мы вас ждем.
2: Давайте. Давайте песню, и будем выбирать счастливчика.
4: Да, в заключение, второй голос.
2: Давайте.

0: Живой звук. Чуроки шоу на радио Комета 2.6 FM. У нас группа «Градация» в гостях сегодня в прямом эфире. Пришло время выбрать счастливчика, который поедет на концерт 23 мая в группе «Градация» специальным гостем. Таким пройдет бесплатно по проходочке от группы, да?
1: Ну, конечно.
0: Вам озвучат комментарии или помните так? Кто
2: какой
0: писал?
3: Там с самого начала там какие-то там, восхищались
0: я написала у нас про манифест группы. Ксения Казаченко спрашивала, в чем сейчас главная бунтарская сила рока. Яна спрашивала про момент на выступлении репетиции. Там у нас вообще была куча комментариев от Александра Вольного. Но он сам устранился. Он сказал, сам концертирую 23 мая, так что если активность в комментах зашла, уступаю, вероятно, выиграешь кому-то и кому-нибудь другому. Вот. И Джо Эгвард у нас был еще такой, планирует свое выступление в ближайшее время.
4: О, кстати, видишь, он спрашивает про выступление.
5: А?
4: Про не манифест, да.
5: Лена далеко живет.
0: Александр Вольный нам еще пишет, а музыкантам и радио за эфир спасибочки, благодарочки, привет из Тулы от группы Вея.
4: О!
0: Вея!
4: Вея,
0: наши,
4: знаем,
0: да,
4: знаем.
0: Они у нас были. Володя, тебе рад был видеть у тебя неделю назад. Вот. Тебя рад был видеть неделю назад.
4: Да-да-да.
0: Вот. Вот. Вот так вот. Так что, ну что, пришло время выбрать счастливчика нашего.
4: Кого?
6: А Яна где живет?
4: Ну, Яна в Новокузнецке живет, Яна.
1: Надо выбрать, наверное, того, кто все-таки живет, наверное, ближе к Москве.
6: Давайте
0: кого?
6: Выберем Джо Эгвард.
0: Джо Эгвард. Хорошо, напишем после эфира, чтобы списался с вами вместе. Переходите, Джо Эгвард, уважаемый, переходите по ссылочке активной в анонсе нашей программы в группу «Градации». Пишите им, что, ребята, впишите меня на концерт в проходку.
3: Джо, Володь, я хотел, Володь, я да. хотел спросить, где у тебя проходят курсы? Слушай, я прям серьезно заинтересовался.
4: Курсы? Да, да курсы у меня на репетиционных точках проходят, там, где есть
3: там, где
4: сцена.
3: Ты, то есть я поняла.
4: Да.
3: То есть
4: если группы, то где есть сцена. Если не группы, то можно там... То есть у меня есть репетиционная точка, где я провожу.
3: Все, я тебя поняла.
0: Отлично.
3: Ну, будем идти туда.
0: Ну что ж, а нам пришла пора прощаться. Спасибо, ребята, огромное за интервью,
4: спасибо
0: за эфир.
4: Вам.
0: Было
3: да,
0: очень
3: ребят,
0: классно.
3: Спасибо большое.
4: Подписывайтесь.
3: Я про

0: Я послушаю вас, я вам обещаю.
1: Подписывайтесь на группу «Градация». 23 мая увидимся в клубе... Каком?
2: Live Stars.
1: Live Stars, Москва. Увидимся в группе Live Stars. Вместе с группой «Градация». Вместе с нами, возможно, скорее всего, приедем.
0: Спасибо всем, кто были с нами. Вам большое спасибо, ребят, за открытость,
1: всем
0: за честность.
1: Всем отличного субботнего вечера. И всем пока-пока. Прощаемся с вами.
0: И приходите фотографироваться.
1: Да, ждем вас всех на фоточки. Поэтому всем пока-пока. Wow.

0: Чироки. Живой звук. На радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
6: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам 8 926 885 98 17.
7: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8 906 022 66 22. 8 906 022 66 22.
8: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее Полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице Полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
9: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
10: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт. Щедрая земля. 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
11: 9 часов вечера. Программа «Музыкальный глобус» с Игорем Зязиным. Ожидаем, очень сильно ждем. Игорь, уже тебя ждем в студии.

0: лето. 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис «Сателлит». Профессиональный подход к ремонту вашего автомобиля.
2: Выполняем стабельные, кузовные, сварочные и малярные работы любой сложности.
1: Ремонт двигателей и ходовой части качественно, быстро и по доступным ценам.
2: Ждем вас по адресу. Город Чехов, улица Горнаева, владение 1.
1: Наш телефон 8-985-962-75-56.
2: 8-985-962-75-56.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
5: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19:00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: Старой Лопасне, 20:00.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8 989 206 0307.
2: Чехов. Зерно и

0: Корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 77. 76 123 8 496 72 76 123.

0: прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи: +7 916 626 02 63.

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять. Воскресенье начинается не сразу.
0: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио «Комета».
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Радио «Комета». 90.

Всем доброго вечера. Программа «Музыкальный глобус» стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Праздничные дни наступили. И между тем у нас выпуск сегодня и одновременно и новинки, и новости. Все в одном ключе. Начнем мы с русских новостей. Пожалуй, я сегодня немножко, так сказать, о них упомяну в начале выпуска. Заграничные новости чуть-чуть подвину назад, ближе к серединке, да? И начну с русской новинки от Мия Бойки, которая посвятила новую песню «Коза» гряду.

0: грядущему Дню Победы. Премьера состоялась вчера, и от лейбла «Спутник Рекордс» вот эта песня и пришла. Поэтому давайте вот эту песенку сейчас мы и заведем. И среди новинок еще у нас Татьяна Терешина, которая тоже выпустила новую песню «К бабкам бабки». Интересное название. В общем, «Феникс Мьюзик» здесь на данном моменте представила эту композицию. И пресс-служба артистки характеризует новинку как энергичный поп-трек, представляющий собой манифест девушки, которая устала от пустых обещаний и романтических ритуалов. В общем, Татьяна Кирюшна еще не бабка, поэтому она, так сказать, этим бабкам, можно сказать, эту песню просто посвятила. Итак, Мия Бойко, Татьяна Терешина. Дальше немного рекламы и перейдем, соответственно, во втором блоке также к отечественным новостям. Поэтому начинаем наш музыкальный глобус, который продлится ровно 60 минут.
1: Stand by all systems. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». Поехали!

Вы слушаете «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. С вами Игорь и программа «Музыкальный глобус». Прежде чем перейти к зарубежным новостям, я, пожалуй, отстреляюсь на отечественных наших новостях и скажу, что 15-я музыкальная премия телеканала РУ-ТВ пройдет 21 мая на московской арене ВТБ. Мероприятие будет посвящено сразу двум юбилеям. Это 15-летию самой премии, одного из зрелищных событий российской эстрады. Я, кажется, помню, на одной был, мне кажется, когда они только вот начинали, да? И 20-летию главного телеканала национальной музыки РУ-ТВ. Но со спутника они ушли, говорят, что они теперь вещают в онлайн-вещании и на интернет-вещании IPTV. Организаторы подчеркивают, что национальная музыка — это общее пространство, близкое миллионам жителей нашей страны. Согласен. Главная задумка — это то, что визуальная концепция, сценические номера и даже дресс-код мероприятия будут отражать многообразие регионов и национальностей Российской Федерации, богатое культурное наследие от фольклорных мотивов до достижений в науке и искусстве, связь традиций и современности. В общем, организаторы, как я понял, обещают масштабное шоу с множеством сюрпризов, я думаю, так получается, да? Выступление звезд российской эстрады, естественно, ожидается. Пишут, что будут разные дуэты, постановки, спецэффекты. Ну, как же сейчас без этого? Это же 21 век, технологии, да? И, в общем, торжественная церемония награждения победителей, лауреатов выбирают сами зрители. Естественно, традиционно будет красная дорожка. Обещают, значит, прийти. Тут вот пишут: Николай Басков, Дима Билан, Насти, Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов, Вали Карнавал, Юлия Гаврилина, Джигана и Оксана Самойлова. В общем, пишут, что билетики от 2500, или можно заказать себе вип-ложу, если вы, если так, как говорится, любой каприз за ваши деньги. Ну, в общем, что могу сказать? Давайте перейдем к музыке. Зиверт сейчас будет с композицией новой, она называется «Газ». Дальше у нас еще одна премия, которая осталась в Америке, Women's Billboard Awards. Значит, там тоже много разных артисток было. Наливали алкоголь, значит, Хеннесси. Вот у меня здесь мой редактор Артем, вот пишет, бутылочку мне показывает, Хеннесси, Артем, Хеннесси. И, в общем, коктейли там такие крутые были, да? Награждали, значит, были, значит, среди всех Зара Ларсон, Талия, много-много всяких певцов. Ну, мы послушаем, пожалуй, Талию и Зару Ларсон. Зиверт и зарубежная музыка прямо сейчас. Радио

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета. 92,6 FM.

Вы слушаете программу «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. С вами в этот час по субботам Игорь. И, как всегда, мы не забываем нашу рубрику «Музыкальный календарь», где мы отмечаем и поздравляем всех тех, кто родился сегодня, в этот день, 2 мая. Сегодня это британская певица Лили Аллен, исландский тенор Гардер Тор Кортес, Роберт Ховард из британской группы Blow Monkeys, итальянский дизайнер Донателло Версачи, который одевает всех мировых звезд шоу-бизнеса, солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук, англичанин-романтик Энгельберт Кампердинг. Ему сегодня 90 лет, представляете? Также с

солист группы Foreigner Lou Graham и мой коллега по работе в телекомпании ТВ Плюс Кабаков Евгений. Вот такая у них компания сегодня. Женя, я тебя поздравляю с днем рождения. Желаю здоровья, счастья и успехов на работе в новом месте в Санкт-Петербурге. Я также хотел бы поздравить всех, кто родился в этот майский день. Хочу пожелать от души крепкого здоровья, счастья и ярких запоминающихся моментов в жизни. К моим поздравлениям также присоединяется Lou Graham, группа Foreigner, и для вас наш музыкальный подарок. И дальше мы будем продолжать освещать события, которые произошли сегодня. Просто у нас музыкальные новости. Поэтому сначала для вас наш музыкальный подарок. Еще раз всех с днем рождения.

0: Это была Жасмин Летер из группы «Арабески». Но, в общем, практически я со всеми общался. Вот с живым составом, так сказать, золотым. И я жду, когда этот золотой состав полностью появится в своем составе в Москве. Я думаю, что найдутся какие-нибудь меценаты, которые заплатят большие деньги за настоящий состав «Арабески», который появится в Москве. Будем следить и уговаривать всех девчонок, чтобы они приехали втроем в Москву. Между тем, я перехожу к новостям звукозаписи. Вышел совместный сингл Мадонны и Сабрины Карпентер. Песня называется «Bring Your Love». Песня была впервые исполнена ими во время совместного фестиваля выступления там на Куачелле 17 апреля. В общем, все мировые СМИ показали, как там Мадонна скакала. Вот, так что она... Мы увидели, что, как говорится, пороховница еще полная. И я думаю, что гастрольный тур у Мадонны новый не за горами. Напомню, что 3 июня выходит ее новый 15-й альбом. Вот, поэтому вот пишут о том, что сингл уже вышел. И, в общем, потихонечку Мадонна готовится к презентации новой пластинки. Также я хочу представить вам новую работу Тори Эмос. Вышел новый альбом, называется «In Times of Dragons». Песню, которую мы послушаем, она исполнена со своей дочерью Наташей. Композиция называется «Stronger Together». Поэтому, не отходя, как говорится, от кассы, мы сейчас прямо это все вам презентуем. Итак, Мадонна, Сабрина Карпентер и Тори Эмос, ее дочь Наташа, прямо сейчас. И наш музыкальный глобус продолжается.
1: Радио «Комета» 92,6.

Время, отведенное программе «Музыкальный глобус», заканчивается. У нас осталось время на новиночку. Это Линда Джо Риццо, которая работает на лейбле Zix Music, нашим подшефтом рекорд-лейбле из Германии, который еженедельно присылает нам новые новиночки. И вот поэтому новая новиночка от Линды Джо Риццо пришла сегодня. Песня называется «Move».

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: В Чехове 22 часа.
2: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
2: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
2: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки-шоу». Ну что, так лучше?
3: Да, то, что на...

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

слушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: берегах Лапасни 23 часа.
1: Радио Комета. 90.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
2: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Много лет тому назад, пьянящей весной.
1: Je suis la la del country, Pedro Taranta.
0: С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро.
1: Garanto dama Jesfurto apa il caballero.
0: Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни.
1: Jugaga am gazi gaje ve smoking and jibas.
0: Но боялся признаться ей, что влюблен.

0: приехали на симпозиум, и я боюсь ночевать одна.
1: She gets in many trouble, кокаином.
0: Я глупенький Педро с радостью согласился.
1: Их блин, я Volkswagen, наркоман.
0: Пьянящий аромат любви со страшной силой ударил ему в голову.
1: And he was very, very small, козлином.
0: На крыльных ногах он последовал за своей возлюбленной.

0: зашло солнце, они уже ничего не могли делать.
1: But yesterday his love rojet bambino.
0: А через 9 месяцев девушка родила ребеночка.
1: Синдромом Дауни до хромосом.
0: Славного, но с небольшими умственными отклонениями.

как позже доказали эксперты, пробавшийся презерватив. Страшная кара постигла Педро, он ослеп. Его веки навсегда закрылись, никогда уже не поднимались.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо? Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
4: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
5: Включаю.
4: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

без конца. Выруливать мотивчик под бокальчик венца. Я знаю один запрещенный аккорд. Возможно, он и будет клубничкой на торт. Все это было в прошлой жизни, нынче я нежнее и восторженнее соловья. Я самый положительный под луной. Прошу, Амрита, будь моей женой.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом

никогда не увидишь. Не мигают, слезятся от ветра

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета» 92,6 FM.

0: старой лопасне 3 часа.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!